Я сплю и вижу твои руки. Боже милосердный, сохрани мені, хоч останню мою дитину, мого Іванка. Боже.

0: Животная ель, Пирогус, я ель Плини, я ель Квас, я Маршанский черный чай, я ель Суши, я ель Чи, я ель Анарзопния Суши, я ель Хорошо. Там я ел сыр, я ел пиво, молоко, я ел яблоко, я ел лимон, я ел ананас, я ел сыр и... я ел кузерай, шоколад, и я ел мабухунчик с ясной.
1: Нет,
0: это была шутка.
1: Что? Полиция? Я попугай? О, медведь, почему? Мне страшно.
0: Попугай, это была шутка.
1: Медведь.
2: Есть такой писатель, он не всегда писал пьесы. Разбег Бадиков, он в Москве всегда сделал Чингиз Айтматов, а он как-то написал...